Ну, привет, да. Я сам Али Мишко, и не знаю, что мы есть пити и злочить пити. А кусы на мали Мишко, ради мать. Ради мастера, да, смейся.